0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Mama's Music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
2: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город!
3: You may not have heard Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you

0: Deze music on a speaker, the size of a penny. Катастрофа!
1: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Поправьте, ты не услышишь этот трек по радио. МС, поправьте, мы жить радиоактивнее ради. Я один, но сам себе господин.
3: Hey, Руслан here. Don't let the weather outfit and the whip fool you. We take radio very seriously.

0: Скарпети, борщ, сир, вареники, сметана. I wanna send greets to my mom and village.
1: Лохи, сука, лохи!

0: hope you are enjoying your new wildlife in this new Wild West country. Unwild and free! Hi, Vladivostok FM, community radio for Liberty City, bringing the Orange Revolution into every house in America. Music of Ukraine and Russia. Everywhere, Eastern Europe, here in Liberty City.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутой на зубах.

0: The more you suppress people, the stronger the reaction will be. The greater the oppression, the bigger the explosion. This is especially true with sex. Wow.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Where the Horn? Да, Хорн превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date-rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Vladivostok FM, home of the great tracks from Ukraine and all points east of Berlin. Someone in Hull Beach sent me some sala. You would love this America, maybe. It's a Ukraine delicacy. Chocolate covered pig fat. I want you to get some bacon and call

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Top quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: This is Marrakesh for you.

0: not Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We sing about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: Генза! Генза!
2: Ну, мы, короче, так двигались на восток и приплыли в Америку.
1: This is Vladivostok FM!
0: Серега!
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Джи! Встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, yo. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

0: Россия.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
2: Hi everybody, this is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Калинка, малинка, малинка моя, хап!

0: the city! Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM!
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода – кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
0: I watch your American Hospital TV show Medicate Me. This is horrible! Why do you want to watch people get...

0: Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Же, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че, все будет нашим!

0: crisis here, a heart energy crisis. Don't sit in your home and watch CNT TV or Weasel. Get out and let your heart do something.
1: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Rain disturbance here, straddling the city. Expect to see a real deep digging. Trip Michaels, Weasel Weather.

0: Это мои колеса, это верный темп. Самый первый тейк, это самый верный тейк. Я так живу.
1: Dina, Dina, wanna be loved. Bruce Lana here on Vladivostok FM. Real music, not ringtones. How do you listen

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Ненавижу караоке, лохи

0: один прекрасный день, и эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Серега!
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Джи, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Джи, все будет нашим!

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: If you miss your motherland, you're in the right place. Не

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hey everybody, this is Marrakesh for you!

0: East, we are in the West. This is Ruslana.
1: Hello, this is Kristina from Poland.
2: Я умеряю то радио ставки.
0: Владивосток FM.
2: Владивосток FM.
3: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Ха. Встречайте русского парня. Салют всем блатным костям. We're gonna own this motherfucking city. Все будет нашим. Ваши гешефты, ваши чисто, ваш дел.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hey! Maybe you think hip-hop only comes from the East and West Coast, but we are taking it truly East with hip-hop, pop and rock from the former Eastern Bloc and Internator, home of communism! Vladivostok FM here to educate you, keeping the community together in Liberty City!
2: Direct from Palm Beach!
3: This is Radio Vladivostok!

0: My Drunk Uncle, the new cartoon coming to CCC, may not be suitable for minors.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах и

0: Hello, Hope Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world stars. Truly, we love Liberty City, but it's crazy!
1: Радио для восточных европейцев Liberty City.
2: Владивосток FM.
0: Серега!
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Дже! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own it, motherfucking city! Дже! Все будет нашим!